0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: остановлюсь.
1: Реклама.
2: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

И в прохожих ищу тебя заново. Они все тут такие похожи. Они делают все одинаково. Я курю тут до изнеможения. Снова как-то предательски холодно. Я иду по застывшему городу и курю, чтобы убить чувство голода.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
3: Стоп.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 Еврау. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Ваша музыка на радио Витебск.
1: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.
2: Ни к чему теперь эти слезы о любви.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля, в Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: «Полезный завтрак» на радио «Витебск».
1: Категория 12+.
2: Чем опасно чрезмерное потребление овсянки? Какое известное блюдо появилось благодаря забывчивости повара? И как приготовить легкие теплые салаты из овощей к шашлыку? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Чрезмерное увлечение овсянкой может закончиться тем, что из организма будут выводиться полезные вещества, утверждают диетологи. По словам специалистов, в овсянке содержится фитиновая кислота, которая очень хорошо выводит такие вещества, как кальций, калий, магний, цинк и железо. В общем, все то, чем богата эта каша. Также овсянка может выводить микроэлементы из тех продуктов, которые человек ел вместе с такой крупой. Специалисты рекомендуют есть овсянку не чаще 3 раз в неделю. Кроме того, такую крупу необходимо правильно готовить. Каша должна какое-то время повариться. Такие продукты, как ананас, корица и сухофрукты, могут обеспечить человеку заряд бодрости не хуже кофе. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Так, добавление корицы в какой-нибудь утренний напиток будет способствовать лучшему усвоению глюкозы и пробуждению. Большое количество полезных веществ в ананасе, сухофруктах и цветной капусте также способно обеспечить заряд бодрости. А людям, имеющим проблемы со щитовидной железой, энергии придадут богатые йодом продукты. Жирная рыба, морская капуста, грецкие орехи и киноа.
0: Полезный завтрак. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Ризотто – знаменитое на весь мир итальянское блюдо на основе риса. Наряду с пастой и пиццей оно является визитной карточкой итальянской кулинарии. Существует забавная история о появлении этого блюда. Однажды некий рассеянный повар поставил на плиту вариться рисовый суп, а сам ушел к соседу и засиделся там надолго. Когда он вернулся, весь бульон из супа испарился, а рис стал немного клейким и приобрел особый вкус, который повар затем выдал за свою находку, добавив в блюдо яйца, масло и приправы. Уже в поваренной книге 15 века появилось более нескольких тысяч рецептов этого знаменитого блюда. Что касается шафрана, добавляемого в ризотто, то у него тоже есть своя история. У великого художника был подмастерье, которое при приготовлении красок добавлял в них шафран. Мастер пошутил, что дойдет до того, что и в ризотто шафран будут добавлять. На свадьбе дочери хозяина подмастерье подшутил над ним и добавил шафран в ризотто. Гостей сначала напугал неестественный цвет блюда, но, попробовав, они оценили его прекрасный вкус.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, остановись.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Многие сейчас проводят выходные на даче и нередко к столу готовят шашлык. Отлично с ним сочетается легкий теплый салат из овощей. Ловите рецепт. Нам потребуется 4 сладких перца, 4 баклажана, 4 луковицы, 4 помидора, 1 крупная морковь, 3 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 3 столовые ложки подсолнечного масла и пучок петрушки. Баклажан чистим и нарезаем вдоль пластинами толщиной примерно по 0,5 сантиметра. Замачиваем на полчаса в соленой воде. Остальные овощи крупно нарезаем, обжариваем баклажаны, откладываем. Затем обжариваем лук, добавляем к нему остальные ингредиенты, кроме томатов. Продукты нужно довести до состояния готовности, но при этом они должны хрустеть. В конце добавляем сахар и томаты. Как только помидоры станут мягкими, сковороду убираем с огня и солим. Овощи выкладываем на баклажаны, посыпаем рубленной петрушкой и даем постоять минут 10. Теплый салат к шашлыку готов. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебск. Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодня поговорим о девушке, которую можно описать так. Красивая, молодая и невероятно целеустремленная. Белорусская фристайлистка Анастасия Андриянова. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Настя в детстве перепробовала половину видов спорта, которые мы знаем. Но то, что действительно помогло ее будущей карьере, так это крепкий вестибулярный аппарат, который был натренирован на спортивной гимнастике, и чувство пространства, а это уже благодаря прыжкам на батуте. Когда эти ступени были пройдены, Андриянова наконец нашла свое призвание, которым стала лыжная акробатика. И не зря выбор пал на нее. Настя – самая юная участница олимпийской сборной по лыжной акробатике на зимних играх 26-го года. Но, несмотря на это, девушка уже имеет за плечами олимпийский опыт. В возрасте 17 лет она вошла в состав сборной на игры в Пекине, в которых пробилась в финал, чего, к сожалению, нельзя сказать про Олимпиаду этого года. Засудили или не повезло – вопрос интересный. И тем не менее, сегодня Настя продолжает шлифовать мастерство, параллельно являясь студенткой Белорусского государственного университета физической культуры. В свободное время лыжница увлекается алмазной вышивкой и прочими подобными вещами, где нет адреналина, что тоже неудивительно. А в остальном играет роль то ли скромность, то ли скрытность. О личной жизни Насти неизвестно ничего. Она не афиширует ни отношения, ни семейные дела, чтобы избежать слухов. Социальные сети тоже фотографиями особо не пополняются, а то, что уже имеется, сугубо о спорте, абсолютно ничего лишнего. Так что нам остается только пожелать Насте успехов на предстоящих стартах. А радио «Витебск» и рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, прославляющих нашу страну на мировых аренах.
0: «Вива Виктория». Наша музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
3: МЧС предупреждает: позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке, сжигайте мусор только в оборудованных местах, не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Yeah.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. Мы начинаем информационный день на радио Витебск, в студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. С 31 мая по 2 июня в рамках учебного сбора территориальных войск Лепельского и Чашниковского районов пройдет командно-штабное учение, сообщили в Минобороны. Цель учения – совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны, а также обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны. Основное внимание будет уделено применению территориальных войск совместно с органами внутренних дел и отрядами народного ополчения в ходе обеспечения военного положения и борьбы с диверсионными группами противника.
0: В мире.
1: В случае отсутствия договоренности с Ираном, США не исключают возобновления военных действий против этой страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, сообщает ТАСС. Американский лидер отметил, что не намерен спешить с переговорами. Несмотря на желание быстрее снизить цены на топливо, торопливость может помешать достичь выгодных условий. Трамп выразил уверенность, что Вашингтону удастся либо подписать качественный договор, либо разрешить вопрос силовым путем. Как сообщила Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники, Трамп ужесточил условия потенциального соглашения и направил Тегерану обновленное предложение. Детали правок не разглашаются, однако собеседники издания указали, что президента беспокоят пункты о возможной разморозке иранских финансовых активов, а также медлительность иранской стороны в ответах. Из-за приближения тайфуна по меньшей мере 290 авиарейсов были отменены в Японии. Стихия может обрушиться на Окинаву 2 июня. Отмененные рейсы должны были с 31 мая по 2 июня вылетать с Окинавы, либо следовать туда. По сведениям Национального метеоуправления, находится эпицентр тайфуна к югу от Окинавы, движется в северном направлении. Ожидается, что 1 июня он уже достигнет островов Амами на следующий же день и главного острова префектуры, передает ТАСС.
0: В Беларуси.
1: Запрет на лов самообыкновенного вводится по всей Беларуси, сообщили в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте. С 19 мая по 19 июня в рыболовных угодьях Гомельской и Брестской области уже действует такое решение. В других областях страны запрет начнет действовать с 31 мая и продлится по 1 июля. В случае добычи и вылова сама рыба должна незамедлительно возвращаться в естественную среду обитания, отметили специалисты. Незаконная добыча одной особи сама во время запрета обойдется нарушителям в 12 базовых величин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой.

0: в магазинах Веста.
1: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
2: Погода на радио Витебск.
3: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: танцу.
1: Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ты что это сделал?
3: Заплатил стикером.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Организация концерна «Белнефтехим» за январь-апрель отгрузили аграриям более 300 тысяч тонн удобрения. В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли 8 человек. Белорусская Арина Соболенко вышла в 1/8 финала «Ролан-Гарос». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры. Эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск».

Включи настроение. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Организация концерна «Белнефтехим» отгрузили аграриям за январь-апрель более 300 тысяч тонн удобрений, рассказал Белта председатель концерна Илья Икон. Он подчеркнул, что в Беларуси производители удобрений играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. «Гродноазот» производит группу важнейших азотных удобрений. Гомельский химический завод специализируется на сложных формулах, соединяя в одной грануле несколько микроэлементов. Калийные удобрения, добываемые у АО «Беларусь-Калий», настоящий энергетик для растений, рассказал председатель концерна.
1: В мире.
2: В Турции пассажирский автобус врезался в ограждение возле района Тыркас на трассе Денизли-Айдын и загорелся. В результате происшествия погибли 8 человек, среди которых водитель и 9-месячный ребенок. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщают местные СМИ. В автобусе, следовавшем по маршруту из Мир-Анталия, находились 41 человек, включая 38 пассажиров. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы для оказания необходимой помощи.
1: Новости спорта.
2: Белорусская Арина Соболенко пробилась в четвертый раунд открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Белта. В 1/16 финала первая ракетка мира обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину 6-0 7-5. В поединке за попадание в четвертьфинал соперницей Беларуси будет японка Наоми Осака. Отметим, Арина Соболенко в 10-й раз играет на грунтовых кортах французской столицы. Год назад она добралась до решающего поединка French Open, в котором уступила американке Кори Гауф. Финал женского Ролан-Гарроса состоится 6 июня. Мужчина определят сильнейшего 7 июня. Французский Пари Сен-Жермен второй раз подряд стал победителем футбольной лиги чемпионов, передает Белта. В решающем поединке 71-го сезона главного клубного турнира Старого Света парижане победили в Будапеште лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти. Матч состоялся накануне на Пушкаш-арене. На 6-й минуте Кай Хаверц вывел Арсенал вперед. На 65-й минуте Усман Дембеле сравнял счет, реализовав пенальти. Дополнительное время не выявило победителя. Голов забито не было. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане, одержавшие победу со счетом 4-3. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новинка на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Оста...

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Крутите барабан!

0: всех украшений ждет вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Циклить. Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Студия Universal Pictures выпустила финальный трейлер научной фантастики «День разоблачения». Судя по всему, создатели испытывают проблемы с тем, чтобы донести до зрителей относительно простую мысль. Сам Стивен Спилберг срежиссировал картину. Поэтому дедушку вставили в ролик и заставили нести всякое, мол, в своем почетном возрасте вера в инопланетную жизнь стала только крепче. И даже появление пришельцев в реальном мире пошло бы человечеству только на пользу. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант, Колин Фёрт и Джош О'Коннор. Сюжет рассказывает о глобальном заговоре. От всех людей скрывают ужасную правду, что братья по разуму уже давно на Земле. Премьера намечена на 12 июня.
1: За кадром.
0: Студия А24 представила тизер криминального триллера «Prime Time», в которой главную роль исполнил Роберт Паттинсон. По сюжету Паттинсон изображает ведущего телевизионной передачи, который ловит на горяченьком взрослых мужчин, думающих, что они идут навстречу с несовершеннолетними с целью интимных отношений, то бишь разоблачает педофилов. Премьера картины намечена на этот год, но точная дата пока неизвестна.
1: Длинный дубль.
0: В Петербурге снимают новый фильм «Щелкунчик», вдохновленный сказкой Гофмана и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. Киносказку снимает Феликс Умаров. В фильме снимаются Марк Эйдельштейн, София Лапунова, Светлана Ходченкова, Анна Завтур, Евгений Миронов, Александр Ильин и другие. События киносказки развернутся в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Балерину Мари принимает в труппу театра властный мадам Дроссельмейер, готовящий постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрывается противостояние мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, Мари знакомится со свободолюбивым Францем. И когда загадочный мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. Премьера картины запланирована на 1 января 2028 года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии, а оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.
2: Sometimes I feel like waterfall. Water on steel.

0: реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные, без комиссии.
3: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
6: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
8: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
7: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск полуденный выпуск новостей. За минувшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство противоправных действий удалось предотвратить. По данным МВД, за сутки зарегистрировано 28 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы один фишинговый сайт, а также возможность совершения платежей в адрес 39 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Оперативниками задержаны 4 курьера, работавших в интересах аферистов. Наиболее распространенным способом совершения преступления остается вишинг, телефонное мошенничество от имени должностных лиц.
0: В мире.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, призвал воздержаться от резких заявлений об угрозе войны между Европейским Союзом и Россией. Видеозаписи выступления выложены в Facebook, пишет ТАСС. Такие разговоры могут привести только совершенно безответственные люди, думающие, что война – это какая-то компьютерная игра, в частности, сказал премьер. Инциденты с беспилотником, по его словам, могут спровоцировать Третью мировую войну. Ранее Минобороны Румынии сообщил о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галце. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. А в НАТО хотят, чтобы Европа и Канада нарастили дополнительные военные возможности. Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каводрагоне отметил, что в некоторых областях страны альянсы в Европе и Канада должны будут обеспечивать дополнительно 30% и более реальных возможностей. Как сообщается, эти целевые показатели основаны на практической и реалистичной оценке того, какие силы и возможности необходимы НАТО для реализации военных планов альянса.
0: Без политики.
1: 31 мая Православная католическая церковь празднует День Святой Троицы, передает Белта. Православные верующие празднуют Троицу в 50-й день после Пасхи, поэтому это событие известно как Пятидесятница. Это один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Праздник Троицы символизирует триединство Бога, Отца, Сына и Святого Духа. В католической церкви День Святой Троицы отмечается в следующее воскресенье после Пятидесятницы, на 57-й день после Пасхи. Традиционно в День Святой Троицы храмы и дома украшают свежими цветами, травами и ветками деревьев, а верующие приносят в храм букеты для освящения. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта-Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе по области облачная с прояснениями. Погода, местами небольшие кратковременные дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит.

0: Центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Салют. Это Юля из группы «Parade of Planets». Слушай наши песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Белагропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
7: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю-чай», «Ямигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Наталья Качанова поздравила коллективы «Белнефтехима», «Нафтана» и «Полоцк стекловолокна» с Днем Химика. Более 600 гостей собрал праздник «День детей» в Золотом кольце. МЛ «Витебск» одержал победу над Груднинским «Неманом» в чемпионате страны. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: from love. Реклама. Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
0: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем привет. Это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игл Маркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игл Маркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Go бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Go. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Go – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. All I need is one night. You're gonna have to splurge on me. All I need is one night. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Наталья Качанова поздравила коллективы «Белнефтехима», «Нафтана» и «Полоцк стекловолокна» с Днем химика. Председатель Совета Республики отметила, что нефтехимический комплекс является одним из ведущих направлений отечественной экономики. А продукция предприятий широко востребована в самых разных отраслях. От промышленности и строительства до медицины высоких технологий. Наталья Качанова подчеркнула, что ежедневный добросовестный труд, высокое мастерство и ответственное отношение к делу работников отрасли обеспечивают энергетическую безопасность страны и создают комфортные условия для жизни белорусских граждан. Особые слова признательности председатель Совета Республики адресовала ветеранам, заложившим прочную основу славных традиций и создавшим трудовые династии. Поздравления с профессиональным праздником работникам и ветеранам химической промышленности Витебщины направила также руководство области и пожелала им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успехов в труде. В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо» города Витебска Двина в девятый раз прошел традиционный праздник «День детей в Золотом кольце», посвященный Международному дню защиты детей. Несмотря на переменчивую погоду, праздник собрал более 600 участников. Гостями мероприятия стали семьи с детьми, воспитанники детского дома, жители и гости областного центра, пишут «Витебские вести». На протяжении дня на территории комплекса работали многочисленные интерактивные площадки. Для юных посетителей была подготовлена игровая программа «Территория детства», где каждый ребенок мог найти занятие по душе. Важное место в программе заняла интерактивная площадка МЧС. В игровой форме дети изучали основы безопасности жизнедеятельности, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и знакомились с работой спасателей. МЛ «Витебск» одержала волевую викторию над Гродненским «Неманом» в центральном поединке 10-го тура чемпионата Беларуси, пишет «Белта». Первый этап встречи Гродно прошел с преимуществом хозяев, которые открыли счет на 37-й минуте после точного удара Сергея Пушнякова. После перерыва лидеры первенства стали действовать гораздо активнее, и вскоре нигерийский полузащитник «Витебщан» Адея Абдуллахи сравнял результат. Дело шло к ничьей, но на третьей компенсированной минуте Владислав Жука дальним ударом поразил ворота от хозяев 2-1 в пользу МЛ «Витебск». Действующий чемпион остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в этом первенстве. Одно из главных событий в календаре отечественного спорта – чемпионат Беларуси по спортивной борьбе 2026 с 5 по 7 июня примет Витебский ледовый дворец спорта. За 30 комплектов наград в трех олимпийских дисциплинах поборются сильнейшие атлеты страны, представляющие все 6 областей и город Минск. Среди заявленных спортсменов – победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также ведущие борцы национальной сборной. Вход на соревнования для зрителей свободный. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди, ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19, в Витебске 16-18 градусов тепла. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телеграмм-промбанк.
5: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко назвал трёпом заявление Зеленского с угрозами в адрес Беларуси. Евросоюз рассматривает отмену ограничения стоимости российской нефти. Алина Горинаська завоевала серебро чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнении с обручем. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, останавливаешься.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

везде и всегда.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина, о главном к этому часу. Александр Лукашенко назвал трёпом заявление.

0: одна цель очень серьезная, с точными координатами, и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Это первое. Второе. Вы знаете, болтовня президента, пусть мне Владимир Александрович извинит за это, но это трёп какой-то. И позиция военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1000 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет. Третье. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим этот троп.
1: Президент Беларуси полагает, что к подобным агрессивным заявлениям Киев подталкивают европейские партнеры. В этой связи Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, белорусских солдат в Украине не было и не будет.
0: Я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Одну причину я называл. С американцами мы разговариваем. Позиция Трампа понятна. Какой бы он ни был, он правильно занимает позицию. Американцы разговаривают, кто-то там молчит многозначительно, кто-то опять же говорит, европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят, а ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину. Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже. Он знает и военные знают. То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобное заявление. Как-то они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог, с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь, о чем. Я пытаюсь президента Украины понять. Идет война. Идет жуткое давление. Это пережить, это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому ты заметил, я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию.
1: К другим событиям. Европейский Союз рассматривает возможность временной отмены ограничений на стоимость российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В прошлом году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Уралс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний предел должен быть пересмотрен позднее летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение, напоминает агентство.
2: Новости спорта.
1: Белорусская Алина Горнасько стала призером чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне, сообщает Белта. Лидер нашей национальной команды взяла серебро по итогам упражнения с обручем. Также белорусская приняла участие в финале с мячом, где заняла 7-е место. Накануне Горнасько останавливалась в шаге от пьедестала в многоборье. Программу соревнований в Варне завершат 2 финала в групповых упражнениях. Турнир в Болгарии является первым за 4 года крупным стартом, на котором наши девушки выступают с национальной символикой. Всего чемпионат Европы по художественной гимнастике собрал 370 спортсменок из 43 стран. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста». Как платить?

0: Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода, местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительно влажность 56%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, а

0: Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Отдыхай под любимую музыку.
1: Сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко считает враньем заявление Пашиняна об организации нового транзита газа через Армению. ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожская АЭС. Министерство внутренних дел Беларуси объявило победителей творческого конкурса «Классно и безопасно». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: nine, brown eyes.
1: Реклама.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
7: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Президент Беларуси Александр

0: зачем он врет своим людям? Какие трубы? Откуда трубы эти будут идти? И кто этот газ им даст? И какие деньги будут? Вы говорите о деньгах? Сегодня Россия продает Армении беспошлинно природный газ. Могу ошибаться. 150-160 долларов за 1000 кубометров. А в Европейском Союзе природный газ 550-650 долларов за 1000. В 6 раз дороже. Вот только природный газ, я больше ни о чем не говорю. Это какая выгода о деньгах, если говорить? Поэтому мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Завтра выборы, я говорю, там 6 или 7 июня выборы в Армении. Естественно, это крутит, мутит под выборы. Но они зря, руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения. Доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены Евразийского экономического союза все единогласно с этим согласились. И вице-премьер был, при нем это все было сказано. Поэтому армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать. Надо быть мудрыми людьми. Слушайте, кому-то это выгодно. Приехали, собрали там кого-то. Вы знаете, кто там был из европейцев. Понаобещали целый ворох. Хотя мы не слышали этих обещаний. Были только осуждения. И Беларуси, и России, и такие-сякие. Ну, конечно, мы несовершенны. Что тут говорить? Но на себя посмотрите. Поэтому, прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
1: Другим событиям. По информации администрации Запорожской АЭС, вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху атомной станции, сообщает ТАСС. В результате атаки были уничтожены 6 автобусов и 2 автомобиля «Газель». Представитель АЭС уточнил, что в ходе инцидента никто не пострадал.
2: Беларуси.
1: Министерство внутренних дел объявило о результатах творческого конкурса «Классно и безопасно», передает Белта. Участники подготовили более 30 уникальных видеороликов, созданных с использованием интеллектуальных и возможностей искусственного интеллекта, о правилах безопасного поведения на улице, в транспорте, при переходе проезжей части, которые публиковали в своих аккаунтах в Инстаграм. Победителем конкурса стал Матвей Листопад из Минска. Призерами ребята из Могилева, столицы и Дзержинска. В торжественной обстановке им вручили подарки от Министерства внутренних дел. Каждого участника отметили индивидуальным дипломом. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
2: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
2: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Останови.

0: торговый центр «Интериум». Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 1 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Да.
1: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставка от 16,75% годовых на срок до 10 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. В Липецком и Чашнихском районах проходит плановое командно-штабное учение. Франция запросила заседание Совбез ООН из-за действий Израиля в Ливане. Белорус Евгений Золотой завоевал серебро на этапе Кубка мира по академической гребле в Испании. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Крутите барабан! Процентов диаманты на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманты исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону +3 529 689 77 78.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио «Витебск». Час по-русски.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио «Витебск».

0: в Витебске 16 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. Студия Татьяна Белоголовкина на Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Под руководством заместителя председателя Витебского облсполкома Петра Белуся проходит плановое командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны Лепельского и Чашнихского районов. В учении, которое продлятся по 2 июня, принимают участие представители военных комиссариатов, военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения. Цель учения – повысить слаженность органов территориальной обороны и отработать совместные действия личного состава.
0: В мире.
1: Франция запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с действиями Израиля в Ливане. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, передает «Спутник». Ранее стало известно, что Цахал захватил древнюю крепость крестоносцев Бафор, которая находится в 100 километрах от Бейрута. А премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил военным расширить операцию против движения Хезболла. Глава МИД Франции считает операцию Цахал на юге Ливана серьезной ошибкой и продолжение ее ничем не

0: Белорус Евгений Золотой завоевал серебро на первом этапе Кубка мира по академической гребле, который прошел в испанской Севилье, сообщает Белта. Золотой одержал победы в предварительном, четвертьфинальном и полуфинальном заездах, а в финале сегодня занял второе место, уступив почти 7 секунд олимпийскому чемпиону из Германии Оливеру Цайдлеру. Накануне наш Никита Корнеев завоевал бронзу в мужской одиночке легкого веса. Второй этап Кубка мира по академической гребле пройдет в болгарском Пловдиве 12-14 июня. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Студия Universal Pictures выпустила финальный трейлер научной фантастики «День разоблачения». Судя по всему, создатели испытывают проблемы с тем, чтобы донести до зрителей относительно простую мысль. Сам Стивен Спилберг срежиссировал картину. Поэтому дедушку вставили в ролик и заставили нести всякое, мол, в своем почетном возрасте вера в инопланетную жизнь стала только крепче. И даже появление пришельцев в реальном мире пошло бы человечеству только на пользу. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант, Колин Фёрт и Джош О'Коннор. Сюжет рассказывает о глобальном заговоре. От всех людей скрывают ужасную правду, что братья по разуму уже давно на Земле. Премьера намечена на 12 июня. За кадром. Студия А24 представила тизер криминального триллера «Prime Time», в которой главную роль исполнил Роберт Паттинсон. По сюжету Паттинсон изображает ведущего телевизионной передачи, который ловит на горяченьком взрослых мужчин, думающих, что они идут навстречу с несовершеннолетними с целью интимных отношений, то бишь разоблачает педофилов. Премьера картины намечена на этот год, но точная дата пока неизвестна. Длинный дубль. В Петербурге снимают новый фильм «Щелкунчик», вдохновленный сказкой Гофмана и созданным по ее мотивам балетом Петра Ильича Чайковского. Киносказку снимает Феликс Умаров. В фильме снимаются Марк Эдельштейн, София Лапунова, Светлана Ходченкова, Анна Завтур, Евгений Миронов, Александр Ильин и другие. События киносказки развернутся в 1892 году в предновогоднем Петербурге. Балерину Мари принимает в труппу театра властный мадам Дроссельмейер, готовящий постановку «Щелкунчика». Здесь, где за блеском сцены скрывается противостояние мира балетной элиты и мира рабочих закулисья, Мари знакомится со свободолюбивым Францем. И когда загадочный мышиный король грозит уничтожить постановку, только Мари с Францем способны стать мостом между двумя враждующими мирами, чтобы отстоять свою любовь и спасти театр. Премьера картины запланирована на 1 января 2028 года. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии, а оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные, вы уникальные.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Но какова красота! Весна, цветут цветы, повсюду романтика и счастливые лица. Так ощущается

0: место. Калум Скотт или они? Stay.
1: Первая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Занятная вышла прошлонедельная подборка, но, как говорят дорогостоящие коучи, не стоит зацикливаться на прошлом. Нужно жить настоящим. Потом, естественно, берут за это много денег и выпроваживают за дверь. Так вот, у нас здесь все бесплатно, чем не повод задержаться на волне.
0: Кстати, на протяжении 14 недель этим занимается Бруно Марс. Его трек «I Just Made» уже явно прошел все стадии. И новинки, и горячие ротации, и топ-трека. Сейчас же Бруно находится не на самой приятной ступени спада. Об этом говорит 20 место и минус 2 на балансе.
2: 20 место.

0: Your husband is coming.
1: Есть девушки, которым хочется пожать руку, а потом всем рассказать, что случилось такое событие. Подобные желания возникают в основном по отношению к талантливым людям. К ним однозначно относится Рэй. Певица с нами уже 24 недели. Между прочим, это новый рекорд месяца. Жаль, за рекорды лайки не выдают. Придется треку «Where is my husband» потусоваться на 19-й строчке еще какое-то время.
2: Анима и Эйджая пока не претендуют на такие большие цифры по нахождению в топе. Но, возможно, и не нужно. Ведь сейчас вся работа у исполнителей заточено на то, чтобы в принципе не покинуть двадцатку. А пока у трека Out of My Body так не получается. Более того, минус один на счет.
3: 18 место.

0: еще немного громких имен. Алок, Португал Зимен и Зеба. Ребята пока притаились, прихватив с собой щит, который им явно поможет уворачиваться от минусов, летящих в сторону совместки Dive into the Ocean.
1: Наши бегуны по просторам хит-парада Хевин и Кэтлин Арагон что-то в обратную сторону дали маха. Минус 2 для трека Айран. Самое время бы вообще сделать паузу и обдумать маршрут. Ведь к вершине всегда двигаться тяжелее, но приятнее.
2: 16 место.

0: Под этот хит можно не только танцевать, но и заниматься спортом. И это не рекомендация, а по опыту. Так говорят музмейкеры со стажем, которые знают, что значит темп 127 ударов в минуту. Не знаем, это ли повлияло на оценки для работы Алев Парбан и Рене Миллера, но точно в курсе, что Body Talk взлетел на 5 позиций.
1: Танцы под дождем хорошим не закончатся, тем более еще дожди не летние и не теплые. Заболеть как дважды два. Вот вам и пожалуйста, Дэйв и Тимс теряют таким образом 4 балла от своих запасов.
2: 14 место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +3 529 689 77 78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: И снова приветы! Стремительно мчим по сетке рейтинга, практически не сбавляя скорости, если только на поворотах. Кстати, поворотный момент в карьере Холли Флейма тоже хотелось бы обсудить поподробнее. Если кто не в курсе, парень взял премию «Лучший старт» от РУ-ТВ. Чувствуете гордость за соотечественника? Мы точно да. Но, несмотря на такие заслуги, ты отправил его на 13 место. Вот теперь можно сказать, что «Тону» — подходящий под ситуацию трек.
1: 13 место.

0: принципе, ты слышал, что данный трек является новинкой нашей двадцатки. По Индия, XCHO и Мод взяли и выкатили нам хитяру Шате. Вот знаете, пропитан саунд летним вайбом и теплом. Хотя Мота мы могли и не услышать в этой работе. Артист очень просил своего соотечественника По Индию взять его в эту работу, но согласие получил не сразу. Но итог позитивный. Теперь ребята поборются за звание топ номер один.
1: А Yearbox касается темы топа только в контексте топ-топ-ножками на 11-ю строчку. Именно здесь и услышим хит Graceland.
2: 11-е место.

0: бывает, закроешь глаза на несколько секунд, и вдруг бабах, пролетает несколько часов. В нашем же случае пронеслась уже почти половина хит-парада. Нижняя сетка так точно озвучала. Единственное, что хочется, так это кратко пройти по местам с 20 по 11.
1: 20 строчка, Bruno Mars, I Just Made You.
0: Девятнадцатое место, Ray, Where Is My Husband.
1: Восемнадцатая строчка, Anime и Agile, Out Of My Body.
0: Семнадцатое место, Alok, Portugal, The Man, Zeba, Dive Into The Ocean.
1: Шестнадцатая строчка, Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 15 место, Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk.
1: 14 строчка, Duff и Teams, Rain Dance.
0: 13 место, Holy Flame, Тону.
1: 12 строчка, By India и X2, а также мод Шаде.
0: 11 место, Yearbox, Graceland.

0: Хит-парад ТОП-20 на волне продолжается. Напоминаем тебе, что он доступен не только в эфире. Слушать нас можно также на сайте radiovitebsk.by или через умную колонку Алису. Говоришь ей: «Алиса, включи Радио Витебск», и будет тебе счастье. Ну а кому-то будет сегодня минимальное количество лайков и вылет недели.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Ну что, не такие уж мы тут белые и пушистые. В рамках хит-парада бывают и вылеты, и мы безжалостно умеем отправлять музыкантов писать новые хиты, так как старые уже просто не актуальны. Такая ситуация сегодня у группы One Republic. Их Give Me Something не набрал нужного количества баллов. Прощаемся, до новых встреч.

0: Мы все еще здесь, да-да, никуда не расходимся. Волна номер один в регионе не может просто так отпустить, поэтому разнообразим чартранерские разборки еще и рубриками. Одна из них уже на старте. Настя готова запустить портал и отправить нас всех куда? Узнаем через считанные секунды.
1: Этот период невозможно представить без Бритни Спирс. В 2011-м она была на пике и даже успела поколесить с туром по всей Америке. В наш чарт она залетела с не столь известной песней, название которой «Hold it against it's me». Кстати, была на третьем месте. На втором оказалась Виктория Жигулина и Эдвард Майя с синглом «Desert Rain». Хит всех дискотек. И раз уж мы о них заговорили, то пришло время вспомнить фаворита списка из прошлого. Трек «Мистер Секс» Собит от Александры Стан. Могу поспорить, сразу же после упоминания этого хита он начинает звучать в голове. Но зачем крутить его там, если можно сейчас послушать на волне любимого города?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Пора закругляться. Но эта фраза касается только этого часа. После мы с тобой отправимся на встречу победителю чарта. Ну а пока давай сделаем все, чтобы нам запомнилась эта 60-минутка. Как насчет отрыва с русскоязычными исполнителями? Мы готовы. Стартуем с группы «Руки вверх». Да, Сергей Жуков решил порадовать новьем и выпустил потенциальную хитяру под названием «Холодно». Так и хочется сказать: Сереж, не мерзни, сейчас все решим. Ну а потом забросим в плейлист еще Филат и Кэроса, которые сосредоточились в последнее время на «Счастье». Название песни соответствующее — «Среди счастливых людей».
6: Ну а Мия Бойко, в очередной раз полюбовавшись на себя красивую в зеркало, выдала простой, но цепляющий текст для своего трека «Экспонат». В общем, как всегда, восхваление себя обеспечь работой «А я красивая».

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: И снова привет, и с тобой главный музыкальный рейтинг «Волны». Настраивайся на раздачу треков из верхней десятки, но не нашего хит-парада, а скорее мирового сборника лучшей музыки. Открываем топ «Шазам».
5: На сегодняшний момент вот что мы выцепили из мирового. Маус Джо и Канахор появятся на «Волне» с треком «Пилей», подарят всем нам свет. Крис Браун зафоршился в «Глобал» с работой «No One Else». Тоже такой трек, что и подвигаться можно. Ну и третий представитель в подборке — это The Kid Laori и его трек «Girls». Все, вперед слушать.

0: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Кто-то хочет научиться бить десяточку, а наши музыканты стремятся в нее попасть. Желательно верхнюю. Вот ее распаковкой сейчас и займемся. На 10-м месте оказались артисты-универсалы. Они и поют, и танцуют, и в кино снимаются. Одним словом, BTS. Парни стали прорывом в чарте на этой неделе. Погнали плавать в южнокорейских водах под сингл «Swim».

0: Cabin и его хит Hollow немного, но сдает позиции. Если быть максимально точным, то 2 балла сегодня в недостаче. Хотя мы все же знаем, насколько все бывает непредсказуемо. Сегодня -2, а через неделю +7, например.
1: Алан Уолкер, Изабелла Мельтман и Кейтлин О'Райан тоже придерживались этой стратегии и на этой неделе добавили насчет своего сингла Broken Strings 7 баллов. Ну а что, все равно ведь больше всех набрали, и не важно, что минусов.
2: Обвал недели. 8-е место.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания. Ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники. Скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно пользоваться электроприборами?
3: Включать в одну розетку телефон, пылесос, компьютер и телевизор. Уходя из дома, выключать из розетки электроприборы.
4: Правильно! Уходя, выключайте электроприборы.
3: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
4: Проведи время с пользой.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Опа! Гляньте, джентльмены прибавили четверочку к своим показателям. Почему джентльмены? Не знаю. Как по мне, у трека британское звучание. Сразу представляю Биг Бен и колесо обозрения. Да и в никнейме исполнителя фигурирует столица Англии. Кунгс и The Philosophers London добавляют треку Galaxy позиций.
1: А мы сегодня вносим в чарт чуть больше неожиданных поворотов, чем обычно. В связи с этим Брукс XTN и ее хит Paid to Exist становится прорывом. Поверь, сюрпризы на этом не закончится.
2: Шестое место.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: Французы из дуэта Offenbach на этой неделе ничем особо не выделялись. Да, поднять рейтинг трека Miles Away не удалось, даже наоборот. На один пункт спустились, но на этом из интересного все. Проходная неделя получилась.
1: Оказавшимся на четвертом месте Калуму Скотту и Леони повезло чуть больше. Да, результат минусовой. Зато это не какая-то там одна строчка, а целых две. Но знаете, кажется, уже здесь пора сказать «Stay» или послушать песню с таким же названием.

0: Два, но со знаком плюс. Сегодня у таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза. Их детище I Can't Wait сегодня в ударе. Ну, во-первых, это первая медаль для трека, так что наше поздравление. А во-вторых, ну, звучание-то действительно отличное.
1: Помните, говорили про сюрпризы? Так вот, в связи с тем, что это последняя весенняя неделя, в которой хочется оставить как можно больше приятных моментов, в общем-то, так и получилось. Видимо, мы с вами засинхронились, благодаря чему в горячей сетке появился еще один прорыв. Это звание улетает диджея Тиесто и Биенни Грейс. Beautiful Place плюс 6.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: каждой книге есть сноски и специальная глава от автора. Вот и у нас есть нечто подобное. Краткий список кандидатов на главную сюжетную линию. Скоро узнаем, кто станет главным героем сегодняшней истории.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. BTS. Swim.
2: Девятое место. Эбен. Hollow.
0: Восьмая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельфман и Кейт Ренорайн. Broken Strings.
2: Седьмое место. Кункс и Феофилос Лондон. Galaxy.
0: Шестая строчка. Брукс, XTN, Paid to Exist.
2: Пятое место. Offenbach, Miles Away.
0: Четвертая строчка. Калум Скотт и Леони, Stay.
2: Третье место. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Вторая строчка. Диджей Тиеста и Бриенна Грейс, Beautiful Place.
1: Претендент.
2: А вот и претенденты. С радостью выдаем целым списком, чтобы ты смог определить, кто же для тебя станет персональным участником хит-парада. Ну и, конечно, в перспективе сможешь услышать кого-то в топовой двадцатке. Первый в списке Тедди Свимс. Брутальный парень выпустил трек «Мистер Кноуи Таул». Оценим звучание. Далее на очереди парочка исполнителей «Медуза» и «Генри Кавиль». Они дали музыкальную жизнь для трека «Don't Wanna Go Home». Ну и на финал воздушный маршмеллоу и «Португал The Man» дропнули трек «Феникс». Ну что, гоу слушать каждого.
1: Топ-20. Претендент.

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Мы одной ногой уже вышли из студии. Хочется провернуть тот же финт и второй ногой. Поэтому без долгих прелюдий готова презентовать тебе последнего майского фаворита.
3: Что касаемо первого места, данный трек уже восходил на верха хит-парада. И вот в последний майский вечер вновь уносит за собой звание топ-1 волны радио Витебск. Аплодисменты для Беберекса и Fightless. Их саунд New Religion официально топ-1. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова официально умолкают, уходят из студии. И говорят пока-пока.
0: Первое место.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well, проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное. В еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
4: Здравствуйте, друзья! Это радио «Витебск» в эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси на этой неделе совершил рабочий визит в Казахстан. В Астане прошли главные деловые события года на пространстве ЕАЭС. На правах председателя в объединении Казахстан принимал 5-й Евразийский экономический форум и заседание Высшего экономического совета. В четверг, 28 мая, глава государства выступил на пленарном заседании экономического форума. Центральной темой встреч на площадке Конгресс-центра Экспо стала глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Президент напомнил, что Беларусь давно выбрала собственный путь цифрового развития, отказавшись от слепого копирования зарубежных технологий в пользу создания отечественных компетенций и решений. В стране формируется правовое поле для развития компьютерных технологий, которые внедряются в реальную экономику там, где это оправдано. Глава государства добавил, что отечественные цифровые платформы разрабатываются в

для реального сектора и выработать единые подходы к сертификации ИИ решений. Программа форума состояла из порядка 30 профильных мероприятий и сессий. Страны пятерки приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕС. Документ позволит наметить новый стратегический вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономик стран интеграционного объединения. Главное событие Евразийской недели состоялось 29 мая. Во Дворце независимости в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала президенты Беларуси, России, Киргизии, Казахстана, а также вице-премьер Армении пообщались в узком закрытом формате. После началась встреча в расширенном формате с участием делегаций, а также представителей государственных наблюдателей, президента Узбекистана, вице-президента Кубы и министра промышленности, рудников и торговли Ирана. В своей вступительной речи Александр Лукашенко высказался о необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Президент подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕС. И отдельно остановился на нескольких аспектах работы, которые прописаны в стратегических документах и планах объединения. Белорусский лидер отметил, люди будут оценивать работу объединения не по количеству договоров и нормативных актов, а исключительно потому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса. Глава государства что обратил внимание на позитивные цифры реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и подчеркнул, что реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но не забывая про базовые цели ЕС – макроэкономическую стабильность и повышение качества жизни граждан. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении, добавил Александр Лукашенко. Президент отметил актуальность приоритетов ЕС, изложенных в обращении президента Казахстана, главам государств пятерки. Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению развитию искусственного интеллекта. В ходе совета были представлены доклады о выполнении стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года и о реализации планов по отдельным секторам услуг. Также лидеры обсудили итоги 20-летней деятельности главного финансового органа объединения Евразийского банка развития. Помимо названного, главы государств заслушали доклады об итогах 5-летней реализации подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами Союза на среднесрочную перспективу. По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане был подписан ряд документов. В частности, президенты приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Документ направлен на повышение глобальной конкурентоспособности национальных экономик, ускорение процессов цифровизации ключевых отраслей, обеспечение этичного и безопасного развития искусственного интеллекта. Также внесены изменения в решение по финансированию совместных кооперационных проектов в отраслях агропромкомплекса. Подписан протокол о внесении изменений в договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушение таможенного законодательства государств-членов Таможенного союза. Утверждено решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле.

студии «Радио Витебск» Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги, поговорим о внешней политике Беларуси, а также о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. Александр Лукашенко встретился с лидером партии социалистов, бывшим президентом Молдовы Игорем Дадоном. Этот разговор, состоявшийся накануне саммита ЕС, приобрел особую значимость, поскольку важно донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Однако Центральный

0: объявили о денонсации базовых соглашений с СНГ, сообщив, что Молдова покинет это объединение в апреле 2027 года. Кроме того, в стране регулярно говорят о возможном проведении референдума о присоединении к Румынии. Александр Лукашенко поделился опасениями из-за звучащих в последнее время заявлений и призвал патриотов отстоять самостоятельность своей родины, подчеркнув, что главное для любого государства – суверенитет и независимость. Также президент Беларуси призвал Молдову не разрывать сложившиеся связи и сохранять отношения с прежними партнерами. Игорь Дадон согласился с тезисами белорусского лидера, отметив, что сегодня Минск демонстрирует большую заботу о будущем Молдовы, чем официальный Кишинев. Президент Беларуси подтвердил готовность полностью возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии. Александр Лукашенко предлагает искать новые точки соприкосновения в экономике и гуманитарной сфере, чтобы помочь молдавскому народу сохранить экономическую самостоятельность и право на суверенное развитие. Во вторник, 26 мая, во Дворце независимости в Минске прошли еще одни важные переговоры. Глава государства провел личную встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Данная встреча подчеркивает, что обе республики последовательно и целенаправленно расширяют обоюдное сотрудничество. В последнее время политический диалог между двумя государствами демонстрирует качественный рост и становится все более интенсивным. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений, укрепление межпарламентских контактов, а также определение новых перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества. Александр Лукашенко указал на то, что Минск уже имеет надежных партнеров в различных частях африканского континента, через которых рассчитывает масштабировать свое присутствие в регионе. При этом белорусский лидер выразил надежду, что Алжир займет место одного из таких ключевых стратегических государств-партнеров. По заверению президента Беларуси, в сформированную дорожную карту партнерства уже заложен комплекс предметных шагов, которые должны быть полностью реализованы и стать прочной основой для дальнейших контактов. Глобальную союзную повестку в понедельник, 25 мая, президент обсудил с главой Татарстана Рустамом Минихановым. Этот российский регион уже много лет остается одним из ключевых и наиболее успешных партнеров нашей страны. Прочные экономические контакты и давние межрегиональные отношения способствуют активному союзному сотрудничеству по самым разным трекам. Однако ключевой темой встречи стала именно защита общего исторического наследия. Перед приездом во Дворец независимости Рустам Миниханов посетил Брестскую область. На западе Беларуси руководитель Татарстана провел серию официальных встреч, а также впервые побывал в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». Татарстан активно перенимает опыт белорусской страны и нацелен на расширение двустороннего взаимодействия по целому ряду ключевых векторов. Об этом по окончании переговоров с президентом сообщил представителям прессы глава российского региона. В качестве наиболее многообещающих направлений для партнерства стороны рассматривают нефтехимический комплекс, промышленный сектор, машиностроение, аграрную и лесную отрасли, а также высокие технологии, включая искусственный интеллект, культурную сферу и туризм. Рустам Миниханов подчеркнул, что Татарстан во многом ориентируется на достижения Беларуси и пожелал государству дальнейшего успешного развития. Он добавил, что всегда чувствует себя комфортно на белорусской земле, а также высоко оценил тот факт, что в текущих сложных геополитических условиях Минск и Москва действуют сообща.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Продолжаем подводить итоги и говорить о новостях, событиях и цифрах этой недели. Глава белорусского правительства Александр Турчин провел рабочее совещание по итогам внешней торговли за первый квартал этого года, а также по оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Предварительные итоги показывают положительные тенденции, которые фиксировались по итогам первого квартала и далее закрепляются. Мы увеличиваем темпы роста экспорта. Александр Турчин также напомнил, что президентом Беларуси и правительством были поставлены четкие задачи по росту экспортных показателей. Также была введена персональная ответственность руководителей и принят комплекс программных документов. При этом, по словам премьер-министра, необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Аналитики Евразийского банка развития опубликовали очередной макрообзор. И в нем отмечено, что с начала года фиксируется позитивная динамика в основных показателях социально-экономического развития. ВВП составил 100,2%, прибавив 0,6% пункта к итогам первого квартала. Все это результат действий, которые предпринимались по стимулированию и развитию внутреннего спроса и экспорта. Эксперты экономического факультета БГУ отмечают, наш экономический рост и благосостояние людей зависит в том числе и от того, насколько удается за рубежом продавать наши тракторы, автомобили и другую технику. В начале года экспорт всегда медленно раскачивается, но ему и маркетингу необходимо уделять больше внимания. В деле наращивания экспорта ключевую роль играют компетенции кадров, которые отвечают за поиск рынков и продвижение продукции на них. Эксперты особо отмечают восстановление инвестиционной активности в нашей стране. За последние два месяца инвестиции приросли более чем на 5%, в основном за счет реализации коммерческих проектов. В Беларуси действуют новые инструменты инвестиционного законодательства, направленные на стимулирование реализации инвестпроектов в стране. Как отметила замминистра экономики Олеся Абраменко, при совершенствовании инвестиционного законодательства учитывались как внутренние задачи развития, так и опыт стран-партнеров. Работа по защите прав и гарантий инвесторов ведется не только на национальном уровне, но и в рамках международных объединений с участием нашей страны. Инфляция за 4 месяца года составила 2,5%. К слову, схожие параметры у нас были в 2017 и в 2019, когда и годовая инфляция отмечалась на самом оптимальном низком уровне. Это приводит к тому, что у населения остается больше реальных доходов. Это позволяет поддерживать внутренний спрос. Стабильная ситуация и на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, свыше одного года. Тенденции, которые наблюдаются в экономике в последнее время, создали предпосылки для уточнения политики в денежно-кредитной сфере. Напомним, Нацбанк 20 мая принял решение о снижении ставки рефинансирования до 9,25% годовых. Это показатель стабильности работы именно в вопросах финансово-хозяйственной деятельности, как субъектов хозяйствования, так и в целом денежно-кредитной политики в стране.
1: Радио Витебск.

0: эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях в стране и мире. В Москве прошло заседание Комитета секретарей Совета безопасности УДКБ. Участие приняла белорусская делегация во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем. В центре внимания были обстановка в зоне ответственности организации и инициативы по снижению рисков. Минск серьезно обеспокоен ситуацией на западных рубежах блока. Под угрозой оказались трансграничное сотрудничество и развитие контактов на этих территориях, в то время как риторика соседей становится все агрессивнее. В связи с этим особое значение приобретает модернизация вооружений и техники. Сегодня на арену выходят новые средства борьбы – беспилотная авиация и современные ракетные комплексы, в противовес которым растет необходимость развивать системы противодействия. Еще одна эффективная мера, которую видят в ОДКБ – совместная отработка боевых сценариев с учетом опыта современных конфликтов. Александр Вольфович сообщил, что в октябре на территории Беларуси будут проводиться учения миротворческих сил «Нерушимое братство» и спецучения сил и средств подразделений РХБ «Защиты» и медобеспечения «Баркер». Госсекретарь Совета безопасности Беларуси отметил, что украинский кризис является центральной проблемой безопасности в Восточной Европе. Александр Вольфович проинформировал участников заседания о ситуации на южной границе Беларуси. Украина продолжает оперативное оборудование и минирование приграничных районов, активно ведет разведку белорусской территории с задействованием радиоэлектронных комплексов. На приграничных украинских полигонах отрабатываются вопросы применения ударных беспилотников, а также штурма и захвата зданий. На этом фоне ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пресечение границы Беларуси украинскими боевыми дронами и их нападение на нашей территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы приграничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116, дежурные силы по ним применялись 59 раз. Государственный секретарь Совета безопасности отметил, что специальные службы нашей страны во взаимодействии, в том числе с российскими партнерами, предметно работают по этому направлению, обмениваются информацией и постоянно держат руку на пульсе. Союзную повестку Минск и Москва обсудили на отдельной двусторонней встрече. Демонстрацией координации боевых сил стала совместная тренировка по применению ядерного вооружения. Также по итогам переговоров был подписан документ в продолжение совместных мероприятий. На этой неделе Москва принимала первый международный форум по безопасности. В российскую столицу приехали авторитетные эксперты из 120 стран. На сессиях и конференциях развернулись масштабные дискуссии о мировой обстановке и способах снижения градуса международной напряженности. В завершение отметим, что в вооруженных силах Беларуси на этой неделе прошли масштабные командно-штабные учения тыловых служб. Главная задача тренировок была отработать четкое управление снабжением войск в условиях кризисных ситуаций. Специалисты проверяли, насколько оперативно должностные лица могут обеспечивать армию всем необходимым во время проведения спецопераций. Помимо кадровых военных, к учениям привлекались военнообязанные, призванные из запаса. В ходе тренировок участники отработали защиту военных объектов и баз снабжения от возможных угроз.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

продолжаем подводить итоги на радио «Витебск» и говорить о новостях нашей страны. На этой неделе стартовали итоговые и вступительные испытания. 26 мая в нашей стране прошел первый централизованный экзамен для нынешних абитуриентов и централизованное тестирование для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Наиболее востребованными учебными предметами среди выпускников стали русский язык, математика, белорусский язык, обществоведение и биология. Экзамен по белорусскому или русскому языку по выбору учащегося прошел в пятницу 29 мая. В текущем году ЦЭ сдадут более 59 тысяч человек. Они напишут более 118 тысяч тестов. Как сообщалось ранее, 46 учреждений высшего образования страны готовы принять 49 тысяч абитуриентов, из которых 33 тысячи на бюджетной основе. Информацию о результатах ЦЭ и ЦТЭ можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Контрольные мероприятия Госкомиссии и Комитета госконтроля показали, что в целом по стране кампания организована на достаточно высоком уровне. Вместе с тем, в некоторых пунктах проведения ЦТ и ЦЭ были выявлены недостатки. Централизованного экзамена было удалено 9, централизованного тестирования 5 человек. Причины те же, как и в прошлом году: попытка проноса, использование мобильного телефона, иных средств связи, а также шпаргалок. Имели место факты заполнения бланков ответов после окончания времени проведения экзаменов, что также является причиной аннулирование результатов и удаление из аудитории. Комитет госконтроля в последующие дни продолжит контролировать проведение централизованных испытаний в каждом пункте, начиная с пропускного режима и заканчивая соблюдением требований в аудиториях. Экзамены – это стресс, причем не только для выпускников 9-11 классов, но и для их родителей. Медицинские психологи отмечают, что в этот период задача взрослых – помочь подростку не впасть в крайности и сохранить эмоциональный баланс, чтобы день экзамена не превратился из проверки знаний в испытание на прочность ментального здоровья. По словам специалистов, родителям важно признать чувства подростка – волнение, страх, раздражение, неуверенность, даже если вам они кажутся незначительными или не имеющими основания, поскольку перед ответственным событием волнуются даже взрослые. Эксперты отмечают, что ребенку можно задавать уточняющие вопросы о необходимой поддержке, но главное дать ему понять, что отношения и поддержка родителей не зависят от его оценок. Они также советуют отмечать любые успехи подростка в подготовке к экзамену, чтобы он видел свои небольшие выполненные шаги. Это возвращает контроль и снижает тревогу.

0: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о новостях недели, произошедших в мире. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал расследовать атаку вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске. Фолькер Тюрк отметил, что сожалеет о гибели и ранениях мирных граждан в результате данной атаки. Он призвал российские власти провести оперативные расследования, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности. В результате масштабного нападения украинских вооруженных сил в ночь на 22 мая были атакованы здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. В момент атаки там находилось 86 детей. По данным властей, пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погиб. На следующий день в Старобельск прибыли журналисты из 19 зарубежных стран. В МИД России позднее заявили, что атака на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений в Киеве. В ночь на 27 мая в Энергодаре произошла массированная атака беспилотников вооруженных сил Украины. В дирекции по коммуникациям Запорожской атомной электростанции сообщили, что было зафиксировано более 50 взрывов. Украинские силы использовали тяжелые гексокоптеры типа «Баба-Яга» и FPV-дроны. Под ударами оказались объекты энергоинфраструктуры, крыши жилых домов и городские коммуникации. На минувшей неделе власти Энергодара сообщали, что Украина за сутки атаковала в городе школу, здание администрации и другие объекты. В минувший вторник военные США поразили иранские катера, а также ракетные установки на юге республики. Как заявил представитель американского центрального командования, это было сделано в целях самообороны, поскольку катера пытались установить мины. Министерство иностранных дел Ирана обвинило Соединенные Штаты в нарушении перемирия. В четверг иранский корпус стражи исламской революции сообщил о нанесении удара по американской авиабазе. В сообщении КСИР говорится, что это ответ на удар со стороны США по району вблизи аэропорта в Бандар-Аббасе, с применением авиационных боеприпасов. Атака на американскую авиабазу была совершена 28 мая в 4:50 утра по местному времени. В КСИР заявили, что нанесенный удар – это предупреждение для противника. Согласно сообщению, любая агрессия по отношению к Ирану не останется без ответа, а в случае ее повторения последует еще более решительный ответ. Глава МИД Армении и госсекретарь США парафировали соглашение о сотрудничестве по проекту «Путь Трампа». Как ранее заявлял президент США, Трамп-Роуд станет особой транзитной зоной, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичеване при полном уважении суверенитета Армении. По словам Дональда Трампа, партнерство Еревана и Вашингтона по этому проекту может продлиться до 99 лет. Помимо прочего, был подписан рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставки редкоземельных металлов и критически важных минералов. Польша подписала первые контракты, которые будут финансироваться в рамках программы военного финансирования Евросоюза SAFE. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что это лишь начало серии мероприятий. По его словам, к началу следующей недели ожидается подписание контрактов на сумму более 23 миллиардов евро. В частности, речь идет о контрактах на закупку боеприпасов 155-миллиметрового калибра и беспилотников. Ранее Польша подписала кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках программы SAFE. Варшава станет крупнейшим бенефициаром программы и получит более 43 миллиардов евро. Также на этой неделе КНДР испытала новую крылатую ракету с искусственным интеллектом. Воздушно-космические силы России получили партию самых результативных истребителей Су-35С, которые используются для перехвата воздушных целей, прикрытия наземных объектов, а также поражения наземных и надводных целей. Тем временем Беларусь и Россия продолжают работу по созданию истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Российский малозаметный многофункциональный истребитель может нести более 7 тонн боевой нагрузки. Боевая машина будет способна одновременно атаковать до 6 воздушных, морских и наземных целей, включая беспилотники и зарубежные самолеты пятого поколения.
1: Наша музыка на радио «Витебск».

0: Богдановой.
1: Продолжаем подводить итоги, обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Игорь Сергеенко с рабочим визитом посетил Бешенковичский район. Председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель главы государства Витебской области принял участие в заседании облсполкома. На нем были рассмотрены вопросы социально-экономического развития северного региона за истекший период 2026 года и повышение эффективности работы организаций. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Состоялся серьезный и взыскательный разговор, в ходе которого прозвучала критика в адрес руководителей ряда районов – Миорского, Верхнедвинского, Толочинского – за конкретные упущения в работе.

стабилизируется ситуация с падежом скота. Завершением командировки стало посещение Бешенковичского района. Игорь Сергеенко познакомился с работой филиала «Сущего агро» в деревне Клещино Бачейковского сельсовета. Предприятие сформировало свой первый производственный участок в Витебском районе. Сегодня на дойно-корову на одном комплексе составляет 22, на другом 24 килограмма в сутки. В прошлом году предприятие получило прибыль 3 миллиона рублей. Все деньги ушли в работу. В перспективе расширения территории предприятия отметил уполномоченный представитель главы государства Витебской области. Далее подробно о состоявшемся заседании Витебского облсполкома. За прошедшие 4 месяца Витебская область выполнила 2 из 3 целевых показателей по привлечению инвестиций, росту зарплаты, задания по вводу арендного жилья и выпуску импортозамещающей продукции. Обеспечен прирост экспорта товаров и услуг. Эту информацию на заседании озвучил председатель комитета экономики облсполкома Дмитрий Новацкий. Было отмечено, что темп довольно хороший, в том числе на фоне республиканских. В целом динамика положительная. В промышленности мы сохраняем уровень прошлого года по валовой добавленной стоимости, обеспечили прирост фармацевтики, пищевой промышленности, производства химических продуктов, электрооборудования, изделий из дерева и бумаги. Предприятиями области обеспечена прибыльная и рентабельная работа. Вырос розничный оборот. Привлечено около 1,5 миллиарда рублей инвестиций, сформирован инвестиционный портфель, в который вложено 116 основных проектов. Из них 51 планируется завершить в этом году, отметил Дмитрий Новацкий. Положительные результаты достигнуты во внешнеэкономической деятельности. Более чем в 1,5 раза увеличился экспорт туристических услуг. Сегодня стоит задача выявить резервы, расставить акценты, дать основные поручения, чтобы по итогам полугодия удалось наверстать существующее в некоторых областях отставание и выйти на положительные результаты, подчеркнул глава комитета.

В эфире «Итоги недели» и мы продолжаем говорить о региональных новостях. Более 90 миллионов рублей направят Витебской области на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Они будут направлены на выполнение текущих и капитальных ремонтов, приобретение холодильного оборудования для пищеблоков. Эту информацию озвучил на заседании облсполкома начальник областного управления образования Дмитрий Хома в ходе обсуждения задач по качественной подготовке к встрече школьников в начале нового учебного года. Основные объекты учреждений образования ремонтируются в период летних каникул, хотя подготовка этого этапа детальная отработка. Проектно-сметной документации ведется весь учебный год. Как сообщила газета «Видвичи», к 1 сентября в области планируется ввод в эксплуатацию детского сада в Лепеле и завершение реконструкции Витебской гимназии номер 1 имени Жареса Алферова. Монтаж мощной роликовой мельницы стартовал на Доломите. На технологической линии номер 3 ключевого 7-го цеха работы ведутся сверхурочно, об этом сообщила газета «Витебские вести». Также

и фильтр местной аспирации установлены. С другой стороны цеха почти готовы фундаменты под новое оборудование для очистки воздуха. Циклоны установлены, и уже к завтрашнему дню здесь монтируют и первый центробежный циркуляционный вентилятор. Техническая модернизация на предприятии ведется сразу по нескольким направлениям.

0: силовых линий, также на основе вертикальных роликовых мельниц. В Витебском микрорайоне Руба открыли новый производственный цех «Витебскхлебпрома». В нем созданы 44 рабочих места. Проектная мощность цеха составляет 1 800 000 тонн продукции. И выход на такие показатели предприятие планирует уже в январе 2027 года. Хлебобулочные изделия будут реализовывать как в Беларуси, так и поставлять в Россию. Строительство велось в рамках инициативы «Один район, один проект». Общая стоимость работ составила 25,5 миллионов рублей. Предприятие воспользовалось кредитом Банка развития, а также вложило собственные средства. В Рубовском цеху по новым технологиям будет налажено производство улучшенных хлебов из пшеничной муки с использованием натуральной пшеничной закваски с высокой гидратацией хлеба, с длительным холодным брожением полуфабрикатов. Благодаря такой технологии у хлеба будет хрустящая корочка и пористый мякиш. Одной из новинок станет чиабатта, которой дали название «Любимый Витебск». Это также собственная разработка технологов предприятия. Цех начнет работать с 1 июня, и поначалу работники будут трудиться в одну смену. В цеху еще есть вакансии, и витеблян, желающих работать на этом производстве, смогут обучить на месте.
1: Радио Витебск.

На радио «Витебск. Итоги недели» у микрофона Ольга Богданова. На этой неделе командование «Личный состав» ветераны органов пограничной службы отмечали профессиональный праздник. Президент Беларуси в торжественном обращении отметил, что более века история пограничной службы связана с становлением белорусской государственности и наполнена примерами доблести и отваги. За годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Так пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на белорусских границах. Общая протяженность государственной границы составляет около 3000 километров. Республика граничит с 5 государствами – Россией, Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника прошли по всей Беларуси. Знаковым событием стала торжественная закладка Аллеи Славы. Ее открытие приурочили к 108-летию пограничной службы. На территории столичного парка Победы высадили клены и установили рядом с деревьями 18 табличек с именами героев-пограничников. Белорусские пограничники

Верность присяге, жесткая дисциплина и искренняя преданность родине передаются в органах пограничной службы из поколения в поколение. На этой неделе более 4000 десятиклассников Витебщины отправились на учебно-полевые сборы. В этом году их продолжительность увеличена вдвое, до 10 дней. Теперь теорией и практикой будущие защитники Отечества занимаются в течение 60 учебных часов. В отделе общеобразовательной подготовки Главного управления по образованию облсполкома сообщили, что учебно-полевые сборы являются нововведением текущего учебного года. Это неотъемлемая часть такой дисциплины, как допризывная и медицинская подготовка. При этом подчеркивается, перевод учащихся в 11 класс проводится по итогам сборов, а отказ от них равносилен прогулу занятий. Освобождение от учебно-полевых сборов можно получить только по медицинским показаниям. Так, в рамках сборов был организован палаточный лагерь «Юный патриот». Он размещен на территории Витебской специальной школы-интерната. Десятиклассники спят в больших армейских палатках. Одна из них используется для занятий. Как сообщила газета «Витебичи», палатки установили военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. На территории этого подразделения сил специальных операций состоялась церемония открытия сборов. Там проходят занятия, необходимые для военной подготовки. Допризывники знакомятся с бытом защитников. Сами они живут в полевых условиях. Юноши проходят сборы на базе палаточных непередвижных лагерей, войсковых частей, стационарных лагерей, центров допризывной подготовки в круглосуточном режиме. Для девушек предусмотрены практические занятия на базе учреждения здравоохранения, региональных подразделений Белорусского общества Красного Креста и региональных подразделений МЧС. Также ребята посещают музеи и занимаются благоустройством памятников погибшим воинам. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Батихину с программой «Ультраденс».

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидромета. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: 39. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Салют отдыхающим! Dance Ultra на старте. Время еще детское, так что можно немного подвигаться. Если не против, заруливай к нам. За пультом Даша Потехина, и это Ультра Dance Party на радио Витебск.
5: Dance Ultra.
4: Кстати, на этот музыкальный у нас большие планы. В плейлисте самые яркие, самые пробивные и самые динамичные треки весеннего сезона. Пролистаем в памяти приятные моменты и подвигаемся под классные хиты. Любителям подпевать тоже скучать не придется. Ну а на виртуальном танцполе этим вечером Иман Бек, Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, Боб Синклер и Кайза, Инна и Рехаб, Биби Рекса, Фастбой, Мод, Филатов и Кэрос, ну и многие другие суперзвезды разной величины. Кому лень двигаться, можно просто потопать ногой или барабанить пальцами. Круто тем, кто сейчас на природе или за рулем. Можно не жалеть ни соседей, ни динамиков. Делаем громче и погнали!

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на радио Витебск. Категория 12+.

Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: В Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 2 до 7 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радиобар в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на Радио Витебск.

0: волне.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
2: Категория 12+.
3: Ну какова красота! Весна, цветут цветы, повсюду романтика и счастливые лица. Так ощущаются последние весенние дни этого года. Впереди новый летний сезон, в музыкальном плане будь уверен, мы к нему точно готовы. А еще готовы тебе это доказать, зарядив в эфир хит-парад ТОП-20. Здесь лишь сливки, а взбивать их будут для тебя Влад Кузьмин и Настя Дроздова.
4: Взбитые сливки получаются в итоге, ну, неплохо. Ко многим десертам подходит. Получается, что вся двадцатка это коржи, а ее участник и вот как раз вот это вот лакомство. Пройдем в начале этого пути по ярким воспоминаниям прошлой недели. Ну и, конечно, да, ждем лета.
1: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка Биби Рекса и Fireless New Religion.
4: Второе место. Калум Скотт или они? Stay.
3: Первая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
1: Кто станет лучшим, решаешь ты.
3: Занятная вышла прошлонедельная подборка, но, как говорят дорогостоящие коучи, не стоит зацикливаться на прошлом. Нужно жить настоящим. Потом, естественно, берут за это много денег и выпроваживают за дверь. Так вот, у нас здесь все бесплатно, чем не повод задержаться на волне.
4: Кстати, на протяжении 14 недель этим занимается Бруно Марс. Его трек «I Just Made» уже явно прошел все стадии.

0: и новинки, и горячие ротации, и топ-трека. Сейчас же Бруно находится не на самой приятной ступени спада. Об этом говорит 20 место и минус 2 на балансе.
1: 20 место.

0: your husband is coming.
1: Есть девушки, которым хочется пожать руку, а потом всем рассказать, что случилось такое событие. Подобные желания возникают в основном по отношению к талантливым людям. К ним однозначно относится Рэй. Певица с нами уже 24 недели. Между прочим, это новый рекорд месяца. Жаль, за рекорды лайки не выдают. Придется треку «Where is my husband» потусоваться на 19-й строчке еще какое-то время.
2: Анима и Эйджая пока не претендуют на такие большие цифры по нахождению в топе. Но, возможно, и не нужно. Ведь сейчас вся работа у исполнителей заточено на то, чтобы в принципе не покинуть двадцатку. А пока у трека Out of My Body так не получается. Более того, минус один на счет.
3: 18 место.

0: еще немного громких имен. Алок, Португал Зэмен и Зеба. Ребята пока притаились, прихватив с собой щит, который им явно поможет уворачиваться от минусов, летящих в сторону совместки Dive into the Ocean.
1: Наши бегуны по просторам хит-парада Хевин и Кэтлин Арагон что-то в обратную сторону дали маха. Минус 2 для трека «Айран». Самое время бы вообще сделать паузу и обдумать маршрут, ведь к вершине всегда двигаться тяжелее, но приятнее.
2: 16 место.

0: Под этот хит можно не только танцевать, но и заниматься спортом. И это не рекомендация, а по опыту. Так говорят музмейкеры со стажем, которые знают, что значит темп 127 ударов в минуту. Не знаем, это ли повлияло на оценки для работы Алле Фарбен и Рене Миллера, но точно в курсе, что Body Talk взлетел на 5 позиций.
1: Танцы под дождем хорошим не закончатся, тем более еще дожди не летние и не теплые. Заболеть как дважды два. Вот вам и, пожалуйста, Дэйв и Димс теряют таким образом 4 балла от своих запасов.
2: 14 место.

И снова приветы! Стремительно мчим по сетке рейтинга, практически не сбавляя скорости, если только на поворотах. Кстати, поворотный момент в карьере Холли Флейма тоже хотелось бы обсудить поподробнее. Если кто не в курсе, парень взял премию «Лучший старт» от РУ-ТВ. Чувствуете гордость за соотечественника? Мы точно да. Но, несмотря на такие заслуги, ты отправил его на 13 место. Вот теперь можно сказать, что «Тону» — подходящий под ситуацию трек.

0: принципе, ты слышал, что данный трек является новинкой нашей двадцатки. By India, XCHO и Мод взяли и выкатили нам хитяру Шаде. Вот знаете, пропитан саунд летним вайбом и теплом. Хотя Мода мы могли и не услышать в этой работе. Артист очень просил своего соотечественника By India взять его в эту работу, но согласие получил не сразу. Но итог позитивный. Теперь ребята поборются за звание топ номер один.
1: А Yearbox касается темы топа только в контексте топ-топ ножками на 11-ю строчку. Именно здесь и услышим хит Graceland.

0: бывает, закроешь глаза на несколько секунд, и вдруг бабах, пролетает несколько часов. В нашем же случае пронеслась уже почти половина хит-парада. Нижняя сетка так точно озвучала. Единственное, что хочется, так это кратко пройти по местам с 20 по 11.
1: 20 строчка, Bruno Mars, I Just Met You.
0: Девятнадцатое место. Ray, Where Is My Husband?
1: Восемнадцатая строчка. Anime и Ajaya, Out Of My Body.
0: Семнадцатое место. Alok, Portugal, The Man, Zeba, Dive Into The Ocean.
1: Шестнадцатая строчка. Heaven и Caitlyn Aragon, I Run.
0: 15 место. Алеф Арбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: 14 строчка. Duff и Teams. Rain Dance.
0: 13 место. Holy Flame. Тону.
1: 12 строчка, By India и X-Chu, а также мод Шаде.
0: 11 место, Yearbox, Graceland.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Хит-парад ТОП-20 на волне продолжается. Напоминаем тебе, что он доступен не только в эфире. Слышать нас можно также на сайте radiovitebsk.by или через умную колонку Алису. Говоришь ей: «Алиса, включи Радио Витебск», и будет тебе счастье. Ну а кому-то будет сегодня минимальное количество лайков и вылет недели.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Ну что, не такие уж мы тут белые и пушистые. В рамках хит-парада бывают и вылеты, и мы безжалостно умеем отправлять музыкантов писать новые хиты, так как старые уже просто не актуальны. Такая ситуация сегодня у группы One Republic. Их Give Me Something не набрал нужного количества баллов. Прощаемся, до новых встреч.
2: ТОП-20.

0: 20.
1: Мы все еще здесь, да-да, никуда не расходимся. Волна номер один в регионе не может просто так отпустить, поэтому разнообразим чартранерские разборки еще и рубриками. Одна из них уже на старте. Настя готова запустить портал и отправить нас всех куда? Узнаем через считанные секунды.
0: Флэшбэк.
2: Этот период невозможно представить без Бритни Спирс. В 2011-м она была на пике и даже успела поколесить с туром по всей Америке. В наш чарт она залетела с не столь известной песней, название которой «Hold it against it me». Кстати, была на третьем месте. На втором оказалась Виктория Жигулина и Эдвард Майя с синглом «Desert Rain». Хит всех дискотек. И раз уж мы о них заговорили, то пришло время вспомнить фаворита списка из прошлого. Трек «Мистер Секс Обид» от Александры Стан. Могу поспорить, сразу же после упоминания этого хита он начинает звучать в голове. Но зачем крутить его там, если можно сейчас послушать на волне любимого города?

0: пора закругляться. Но эта фраза касается только этого часа. После мы с тобой отправимся на встречу победителю чарта. Ну а пока давай сделаем все, чтобы нам запомнилась эта 60-минутка. Как насчет отрыва с русскоязычными исполнителями? Мы готовы. Стартуем с группы «Руки вверх». Да, Сергей Жуков решил порадовать новьем и выпустил потенциальную хитяру под названием «Холодно». Так и хочется сказать: Сереж, не мерзни, сейчас все решим. Ну а потом забросим в плейлист еще Филатова и Кэроса, которые сосредоточились в последнее время на «Счастье». Название песни соответствующее — «Среди счастливых людей».
1: Ну а Мия Бойко, в очередной раз полюбовавшись на себя красивую в зеркало, выдала простой, но цепляющий текст для своего трека «Экспонат». В общем, как всегда, восхваление себя обеспечь работой «А я красивая».

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: И снова привет, и с тобой главный музыкальный рейтинг «Волны». Настраивайся на раздачу треков из верхней десятки, но не нашего хит-парада, а скорее мирового сборника лучшей музыки. Открываем топ Шазам.
5: На сегодняшний момент вот что мы выцепили из мирового. Маус Джо и Канахор появятся на «Волне» с треком «Пилей» и подарят всем нам свет. Крис Браун зафоршился в «Глобал» с работой «No One Else». Тоже такой трек, что и подвигаться можно. Ну и третий представитель в подборке — это The Kid Laroi и его трек «Girls». Все, вперед слушать.

0: Витебск. Топ-20.
1: Слушай радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Топ-20. Горячая десятка.
2: Кто-то хочет научиться бить десяточку, а наши музыканты стремятся в нее попасть. Желательно в верхнюю. Вот ее распаковкой сейчас и займемся. На 10-м месте оказались артисты-универсалы. Они и поют, и танцуют, и в кино снимаются. Одним словом, BTS. Парни стали прорывом в чарте на этой неделе. Погнали плавать в южнокорейских водах под сингл «Swim».
0: 10-е место.

0: Эбен и его хит «Hollow» немного, но сдает позиции. Если быть максимально точным, то 2 балла сегодня в недостаче. Хотя мы все же знаем, насколько все бывает непредсказуемо. Сегодня минус 2, а через неделю плюс 7, например.
1: Алан Уолкер, Изабелла Мельтман и Кейтрин О'Райан тоже придерживались этой стратегии и на этой неделе добавили на счет своего сингла «Broken Strings» 7 баллов. Ну а что, все равно ведь больше всех набрали, и не важно, что минусов.
2: Обвал недели. 8 место.

0: Опа! Гляньте, джентльмены прибавили четверочку к своим показателям. Почему джентльмены? Не знаю. Как по мне, у трека британское звучание. Сразу представляю Биг Бен и колесо обозрения. Да и в никнейме исполнителя фигурирует столица Англии. Кункс и The Philosophers London добавляют треку Galaxy позиций.
1: А мы сегодня вносим в чарт чуть больше неожиданных поворотов, чем обычно. В связи с этим Brooks XTN и ее хит Paid to Exist становится прорывом. Поверь, сюрпризы на этом не закончится.
2: Шестое место.

0: Французы из дуэта Offenbach на этой неделе ничем особо не выделялись. Да, поднять рейтинг трека Miles Away не удалось, даже наоборот. На один пункт спустились, но на этом из интересного все. Проходная неделя получилась.
1: Оказавшимся на четвертом месте Калуму Скотту и Леони повезло чуть больше. Да, результат минусовой. Зато это не какая-то там одна строчка, а целых две. Но знаете, кажется, уже здесь пора сказать «Stay» или послушать песню с таким же названием.

0: знаком плюс сегодня у таких исполнителей, как Боб Синклер и Кайза. Их детище I Can't Wait сегодня в ударе. Ну, во-первых, это первая медаль для трека, так что наше поздравление. А во-вторых, ну, звучание-то действительно отличное.
1: Помните, говорили про сюрпризы? Так вот, в связи с тем, что это последняя весенняя неделя, в которой хочется оставить как можно больше приятных моментов, в общем-то, так и получилось. Видимо, мы с вами засинхронились, благодаря чему в горячей сетке появился еще один прорыв. Это звание улетает диджея Тиесто и Биенни Грейс. Beautiful Place плюс 6.
2: Прорыв недели. Второе место.

0: каждой книге есть сноски и специальная глава от автора. Вот и у нас есть нечто подобное. Краткий список кандидатов на главную сюжетную линию. Скоро узнаем, кто станет главным героем сегодняшней истории.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. BTS Swim.
2: Девятое место. Эбен. Hollow.
0: Восьмая строчка. Алан Уолкер, Изабелла Мельфман и Кейт Ринорайн. Broken Strings.
2: Седьмое место. Кункс и Феофилос Лондон. Galaxy.
0: Шестая строчка. Брукс, XTN, Paid to Exist.
2: Пятое место. Offenbach, Miles Away.
0: Четвертая строчка. Калум Скотт и Леони, Stay.
2: Третье место. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Вторая строчка. Диджей Тиесто и Бриенна Грейс, Beautiful Place.
1: Претендент.
2: А вот и претенденты. С радостью выдаем целым списком, чтобы ты смог определить, кто же для тебя станет персональным участником хит-парада. Ну и, конечно, в перспективе сможешь услышать кого-то в топовой двадцатке. Первый в списке Тедди Свимс. Брутальный парень выпустил трек «Мистер Кноуи Таул». Оценим звучание. Далее на очереди парочка исполнителей «Медуза» и «Генри Кавиль». Они дали музыкальную жизнь для трека «Don't Wanna Go Home». Ну и на финал воздушный маршмеллоу и «Португал The Man» дропнули трек «Феникс». Ну что, гоу слушать каждого.
1: Топ-20. Претендент.

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Мы одной ногой уже вышли из студии. Хочется провернуть тот же финт и второй ногой. Поэтому без долгих прелюдий готова презентовать тебе последнего майского фаворита.
3: Что касаемо первого места, данный трек уже восходил на верха хит-парада. И вот в последний майский вечер вновь уносит за собой звание топ-1 волны радио Витебск. Аплодисменты для Беберекса и Fightless. Их саунд New Religion официально топ-1. Ну а Влад Кузьмин и Настя Дроздова официально умолкают, уходят из студии. И говорят пока-пока.
0: Первое место.

привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом».
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 2 до 7 градусов тепла. Днем по области будет плюс 19-24, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.